0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио «Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Фаня». Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России. Россиянам назвали сферы самыми высокими зарплатами. Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России «Человеческий фактор», пишут СМИ 44. Костромскую область в финальном этапе соревнований представляли две команды из Костромского госуниверситета – «Эфтюмия» и «Пульс», которые заняли первое и второе места в соревнованиях второго этапа ЦФО. Участники показывали свои теоретические знания, демонстрировали навыки оказания первой помощи и психологической поддержки нескольким пострадавшим одновременно, а также показывали умение выявлять и устранять недочеты на примерах конкретных ситуаций с пострадавшими. По итогам решения судейской бригады победителем стала команда Тихоокеанского медуниверситета, ну а второе место завоевала костромская команда «Эфтюмия». Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления – около 150 тысяч рублей, пишет газета.ру. Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие, пишет Лента.ру. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы. Новый поход Кузнецова начался 9 мая. Сейчас он уже прошел более 170 километров, несмотря на изменчивую погоду. Его путь пролегает через набережные Челны, Уфу и далее к границам Казахстана. При этом сам путешественник организовал такой поход не просто так, а вложил в него смысл. Он признался, что мечтает о создании символической концепции, которая бы объединила народы. Кроме того, Кузнецов надеется, что ему навстречу из Алматы выйдет другой доброволец, такой же решительный, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. До конца маршрута он планирует дойти через 3 месяца. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня». Вчерашний

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 мая, начало новой рабочей недели. Надеюсь, что все отдохнули хорошо, уверенно и культурно. Самое время отметить Международный день музеев.
1: С удовольствием. Ну, самый старый музей в мире – это Капитолийский музей в Риме. Он был организован еще во второй половине 15 века папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу. Ну, то есть не все же ему в одно лицо любоваться там, да, Венерой поутру. Слушайте, какой казус на днях произошел с нынешним папой римским. Короче, ему надо было перевыпустить банковскую карту. То ли у старый срок действия закончился, то ли еще какая-то проблема. А дело в том, что папа Лев XIV, нынешний, он американец. То есть по природе индивидуалист, человек, привыкший сам контролировать свою жизнь даже в мелочах. И вот он звонит в банк, объясняет служащей свою ситуацию, а девушка ему и говорит: для того, чтобы мы вам выдали новую карту, требуется ваше личное присутствие. И он такой: милая моя, ну вообще, как вы себе это представляете? Я ж папа римский, Лев XIV. И она просто бросила трубку. Вывод такой: если ты папа римский, у тебя должны быть помощники, которые будут решать подобные хозяйственные вопросы.
0: Ну, естественно, я бы тоже, наверное, если бы мне позвонил папа римский и сказал: можно к вам прийти на радио, я тут хочу интервью дать, я бы, наверное, тоже...
1: Ты бы отреагировала?
0: Сейчас столько мошенников развелось.
1: Слушай, ну ты бы отреагировала по нашей родийной инструкции, то есть, ну, с сумасшедшими, с пьяными, с детьми мы не разговариваем.
0: Да, есть такое
1: без
0: дело.
1: Без объяснения, да. Ну, возвращаясь к музеям, все знают, естественно, Эрмитаж, Русский музей Третьяков, Лувр, Прадо, музей Гуггенхайма, но есть и очень необычные. В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основатели – разведенная пара Алинка Вистица и Дражин Губисич. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: А я знаю, они туда приносят вещи, которые дарил один человек другому.
1: Да,
0: и когда они разошлись, чтобы не думать о нем,
1: не напоминало
0: тебя
1: это.
0: Не окружали вот эти вот всякие, да, напоминалки, ты их приносишь в музей, и там можно сходить и посмотреть.
1: Когда двери открываются, тебя, так как посетители, встречает вот эта знаменитая песня, да, которая была популярна в 70-е годы. Все напоминает о тебе.
0: А вот ты вот смеешься, например, я когда приехала в Египет на Рождество, и пришла на званый ужин, как говорится, рождественский. Меня песня встретила, как упоительный в России вечера. Я зачем в Египет летела?
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 421515. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и расы при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня понедельник, а это значит, мы спрашиваем у вас, как прошел уикенд, что вы делаете прямо сейчас, что видите вокруг себя. Можете фотографировать и присылать в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», ну или фотографии с минувших выходных, ну или рассказывайте о планах на предстоящую неделю. Я вот смотрю, в Санкт-Петербурге завтра будет плюс 30 градусов. Да, потом 18-20. Но завтра это ведь надо как-то пережить, а учитывая, какая у нас влажность, эти плюс 30 будут витать в воздухе.
1: Да, но дело в том, что вообще вторник считается одним из самых серых, неприметных, таких ровненьких дней в неделе. И почему-то, видимо, сама природа решила каким-то образом выделить его из всего разнообразия, да, дней.
0: И разукрасить его в 30-градусную жару. Я представляю, что завтра
1: будет... В Петербурге, вы понимаете, да?
0: Творится у Петропавловской крепости?
1: Нет, ну там будет, разумеется, столпотворение, там будет это лежбище котиков.
0: Да.
1: Как обычно, да. У нас очень высокая влажность. Ребята, город зажат двумя гигантскими акваториями, Ладогой и Финским заливом, плюс еще 72 метра полноводная, очень глубокая река Нева. Ну, то есть тут...
0: Вот вам, пожалуйста.
1: Жидкости дофига.
0: Вот. Итак, друзья, а вы рассказываете, дофига ли у вас жидкости? И вообще, может быть, выходные как-то вы принимали ванны, раковины, я не знаю, бассейны.
1: Вот у нас вот борьба с обезвоживанием, между прочим.
0: Да, я, кстати, бассейн так и не поставила, потому что задержали доставку подложки под бассейн у меня. Ну, да ладно. Зато я прополола весь свой немногочисленный огород. Вот.
1: Имеется в виду количество разнообразных фруктов и овощей, которые выращиваются.
0: Да какие там фрукты? Так, две редиски, три помидоры. Вот, значит, прополола, все полила, все сделала красиво. А еще мы вчера косили. И вот ты знаешь, ну, люди, которые живут постоянно за городом, они знают, что вот не покосишь в срок, и потом борьба с одуванчиками переходит на новый уровень. Ты на несколько раз на них наезжаешь газонокосилкой, но они не сдаются. Но когда ты наконец-то их скашиваешь, ты смотришь, а там такой прямо пень из одуванчиков, как будто бы. Трубчатый такой.
1: Да, дело в том, что...
0: Ужас.
1: Дело в том, что растительность настолько густая становится, что там прячутся всякие съедобные животные.
0: А она еще свежая.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, воздерживайтесь от эмоциональных поступков. Они могут иметь серьезные последствия.
2: Овны, женщины, у вас звезды обнаружили дефицит романтического настроения. Уделите время любимому человеку.
1: Тельцы, мужчины, исключительно полезным делам посвятит себя тот, кто заботится о своем будущем.
2: Тельцы, женщины, этот день как нельзя кстати подходит для исправления ошибок.
1: Близнецы, мужчины, не бойтесь грандиозных задач. Можно начать строительство или заняться проектированием чего-то серьезного.
2: Близнецы, женщины, чтобы избежать ссор, старайтесь поддерживать себя в тонусе и с головой уйти в творчество.
1: Раки, мужчины, перед вами откроются возможности, о которых вы раньше не задумывались.
2: Раки, женщины, исполнение давнего желания украсит не только сегодняшний день, но и все последующие.
1: Львы, мужчины, жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что настоящие достижения потребуют упорства.
2: Львы, женщины, вам стоит уделить максимум времени общению с детьми.
1: Девы, мужчины, вы тщательно обдумываете каждый шаг, поэтому получаете вполне заслуженную награду.
2: Девы, женщины, покупки сегодня делайте не импульсивно, как обычно, а с умом. Сильно тратиться сейчас не следует.
1: Весы, мужчины, обязательно придумайте, как достичь максимальных результатов минимальными усилиями.
2: Весы, женщины, прислушайтесь к советам авторитетных людей. Некоторые из них будут очень толковыми.
1: Скорпионы, мужчины, действуйте расчетливо, не полагаясь на везение. Эта тактика для вас наиболее оправдана.
2: Скорпионы, женщины, если стремление к новым эмоциям перевесит разумную осторожность, последствия могут быть так себе.
1: Стрельцы, мужчины, возьмите паузу и насладитесь абсолютным бездельем.
2: Стрельцы, женщины, вы можете получить массу приятных эмоций от самых простых занятий, вроде просмотра комедии или прогулки.
1: И козероги, мужчины, вас ждут приятные новости, связанные с личной жизнью.
2: Козероги, женщины, согласие и спокойствие ждут тех из вас, кто будет вести себя тактично и дипломатично.
1: Водолеи, мужчины, у вас не будет случая ничего не делать, но зато возможны незапланированные денежные поступления.
2: Водолеи, женщины, день хорош для неформального общения на тему будущих деловых проектов.
1: Рыба, мужчины, вы определитесь с планами и твердо расставите акценты в отношениях с близкими.
2: Рыбы, женщины, можно делать покупки, они принесут радость и пользу.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, понедельник, разумеется, на старте новой недели вы, как обычно, делитесь с нами ощущениями от прожитых выходных, от пережитых выходных, возможно, была какая-то действительно борьба такая за жизнь, ну, потому
1: под солнцем.
0: Что, ну, да, потому что некоторые работают же, да, вот по выходным, а дням не у всех пятидневка, как вот у нас,
1: слушай,
0: у избранных.
1: Ну вот, понимаешь, у меня тоже пятидневка, но я не могу тебе сказать, что я не работала вчера и позавчера. Я прибирала веранду, пропалывала сорняки, подвязывала огурцы. Я чего только не делала. Поэтому, с одной стороны, это выходные, а с другой стороны, это такая смена деятельности. Ее тоже можно, кстати, назвать отдыхом.
0: Ну, знаешь, что по твоему изысканному дизайнерскому маникюру не скажешь, что ты прям там вскапывала что-то, клеила.
1: И... Ну, что же вы такой недогадливый, дорогой мой человек? Ну, есть же перчатки у
0: людей.
1: Ну,
0: вы же женщина, да.
1: Конечно.
0: Вы умнее, чем мы. Грубые мужланы. Анна Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Эти выходные прошли не очень. У нас холодно. Это Кемеровская область, ребята. На работе тоже холодно. Отопление выключили на прошлой неделе. Сегодня запустили, но тепла пока нет. Ждем выходные.
1: Слушай, кто от чего страдает, да?
0: Слушай, вот такие перепады невероятные. Такая амплитуда колебаний. В выходные буду изучать технику, которую... Взяли 2 недели назад какую-то технику.
1: Какую-то новую, видимо, оборудование
0: новое
1: какое-то.
0: Оборудование, да.
1: Аня же любительница поковыряться в каком-нибудь
0: она,
1: приборе.
0: Кстати говоря, вот смотри, вот ей всего 18 лет, но она уверен абсолютно может покопаться в каком-то теплом ламповом, скажем, стерео-магнитофоне.
1: И собрать из него ноутбук. А еще сообщение от Визарда в нашей группе в Максе. Доброе утро. Сначала у меня завтрак предстоит, потом поездка на велосипеде с ребенком в детский сад и тренировка. А потом отдых и вечером забрать дочку из садика. И, кстати, в Кирове, откуда девушка нам написала, сегодня будет 30 градусов. 30 градусов, а в Санкт-Петербурге 30 будет завтра. Ох.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Сандавалт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
4: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ-44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовский 2. Далее на очереди следует парк санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Роскачество выявило новую двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ, пишет газета. По данным специалистов, злоумышленники за 1500 рублей обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов прямо во время экзамена. Для этого выпускнику предлагают пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Однако за сутки до экзамена мошенники заявляют, что из-за усиления контроля со стороны Рособорнадзора передавать реальные ответы якобы стало слишком рискованно. После этого подросткам предлагают купить экспресс-подготовку, видеокурсы с методиками быстрого запоминания и решения типовых задач. Стоимость таких материалов достигает до 5000 рублей. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы. Продажей ответов занимаются только мошенники. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, чем вы занимаетесь прямо сейчас. И вот в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась Анечка Будоскакун. У нас выпал снег, пишет Аня. Аня живет в Кемерово. Майский. Мы уже себя убедили, что картошку будем сажать в июне. У нас, знаете ли, отопительный сезон, не успев закончиться, начался опять. И Анечке же вторит Камила Губайдулина. Кемерово замерзает, ночью выпал снег, 0 градусов. И да, в дома вернули отопление. Вот такой у нас в этом году май.
1: Даша Агафонова, как фельдшеру скорой, который 24/7 бывает на вызовах, за выходные и вообще за день надо успеть все и сразу. В итоге сходила в церковь, съездила в магазин, убралась дома, приготовила еду. После на дачу прополоть огород, все полить, высадить томаты, там же пожарить колбаски. Я же должна как-то подзаряжаться вообще. Вечером надо было в гараже покрасить диски колес и сгонять с другом в торговый центр, чтобы забрать заказ в парфюмерном магазине. Не болейте, товарищи. Успевайте все, что планировали. Если не успели, не расстраивайтесь. На ваш счет на следующие сутки начислятся новые 24 часа.
0: Но тут главное же не упахаться, как белка
1: да,
0: в колесе.
1: Ну, конечно.
0: Как говорит мой любимый Прохор Шаляпин. Я в последнее время очень люблю слушать Прохора.
1: Главное в этой... Прохора Шаляпина.
0: Главное в этой жизни не уработаться. А то вот так вот уработаешься, и никто тебе спасибо не скажет. Еще одно сообщение от Светы Ратниковой. Света нам прислала фотографию одуванчикового поля. У нас в Иваново плюс 31. Вот видишь, кто-то замерз, а кто-то млеет от жары. Санкт-Петербургу, кстати, на завтра тоже обещали плюс 31. И еще одно сообщение в нашем телеграм-канале от принцессы Наташи. Я в выходные отмечала день рождения подружки, и мы катались по Петербургу на кораблике с дискотекой. Я тихонечко переоделась в костюм гигантской мыши, надула корону и пошла ее поздравлять. Ну, естественно, на кораблике это произвело фурор. Но главное, что никто не упал за борт от удивления, а то, знаешь, этот вот известный этот ролик, где в костюме огромного медведя бежит поздравлять девушку или молодого человека, и у них там и собака убежала, и девушка упала, и торт на землю, и ребенок свалился в кусты. Вот, как бы, тут главное, чтобы фурор был такой приятный, без последствий. Ну, а у нас последствия не заставят себя ждать. Автор одного из комментариев сегодня получает в подарок фирменную худи «Радио Ваня». Вот мы тут размышляли, фирменная, но е или но-ны.
1: На самом деле, да, в русском языке пока еще не установилось, не установился род этого слова, поэтому можно говорить и в...
0: И оно, и она, и он.
1: И в женском, и в мужском, и в среднем, да.
2: Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
2: 770908.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и расы при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио. Радио Ваня.

0: Ребята, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, в понедельник вы рассказываете о том, как провели выходные. В группе радио Ваня ВКонтакте Поля Федюшина отметилась. Неделя началась превосходно. У нас в Ханты-Мансийском автономном округе наконец наступила весна. Утром на работу было добираться одно удовольствие.
1: А с работы другое.
0: А вы знаете, кстати говоря, что психологи рекомендуют, дабы развивать не только левое, но и правое полушарие, иногда, например, делать какие-то необычные вещи. Ну, например, вернуться домой другим маршрутом.
1: У меня есть одна знакомая девочка, которая каждый день какое-то определенное количество шагов проходит спиной вперед. Да, смотрится странно, но говорит, очень полезно.
0: Смотрится, конечно, как пациент Кащенко. Да, но есть знаменитый же путешественник, который дал себе обет пройти спиной полностью весь экватор и выполнил, между прочим.
1: Ничего
0: это зафиксировано
1: себе.
0: В книге рекордов Гиннесса. Да.
1: Кстати, по поводу пациентов, вот Юлия Магданова в нашем канале в Максе радио Ваня написала: «Мои выходные прошли в дурдоме. И это не потому, что у Юлии что-то не в порядке с родными. Юля действительно работает, ну, скажем так, в тематической больнице».
0: В математической больнице.
1: Не, ну там все наперечет, конечно, да.
0: Шприц. У меня же папа был психиатром, и я, кстати, когда учился в шестом, по-моему, классе, впервые посетил его рабочее место.
1: Ну, мы как-нибудь потом об этом поговорим.
0: А вот Катюша в группе «Радио Ваня ВКонтакте», мы картошку сажаем, такое у нас утро. Это, кстати говоря, по-моему, тоже Кемеровская область, если не ошибаюсь.
1: Ну, область, наверное, большая. Где-то снег выпал, а кто-то картошку закапывает в землю.
0: Да.
1: Я, кстати, несколько способов уже увидела. Люди на картон сажают картофель. Под траву скошенную. Сейчас как раз начался сезон покоса травы, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. И можно вот этой мульчей завалить картошку. Кто-то сажает сразу в мешках картошку, кто-то в бочку, да. Представь себе, вот такая вот история.
0: Меня восхитил вот один

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, чем занимались в выходные, что делаете прямо сейчас и каковы планы на эту неделю. Писать об этом можно нам в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», а можно в нашем канале в Максе «Радио Ваня», как это и сделал Максим Вострых. Давненько не виделись, дорогой Максим. Сколько лет, сколько зим, пишет Максим. И вот тракторист-публицист снова решил написать комментарий.
1: Макс, привет!
0: Еще только утро, а на улице уже жара. Это Свердловская область. Mm-hmm. Выходные прошли отлично. Установили новую теплицу. Посадили картошку, морковку и всякую эту овощную культуру. Отдохнуть вот, правда, не успели. Опять рабочая неделя началась. Но и тем не менее, всем хорошего понедельника, пишет Максим. Максим, ну ты так не пропадай сильно. Мы вот по тебе скучали.
1: Лилия в Максе. Всем привет с острова Сахалин. Выходные прошли на Охотском море в кругу друзей. Собирали морского ежа и капусту.
0: Я тоже хочу собирать морского ежа и капусту, а не жуков с картошки.
1: А что значит собирали ежа?
0: Их выбрасывает на берег.
1: Намывает на берег.
0: А я еще видела, как там открывают ракушки и прям срезают плодоножку, и вот гребешки сразу же прям едят люди.
1: Не солят даже.
0: Просто едят.
1: Прям без хлеба.
0: Без хлеба.
1: Погода нормальная, пишет Лилия на Сахалине. Плюс 10. Кстати, у нас на сопках еще лежит снег.
0: У вас еще лежит. В Кемерово уже выпал. У них только отопительный сезон закончился и уже. Да, Анастасия, выходные прошли отлично на даче с любимым мужем, где мы отдыхали от городской суеты. А вот у Ярады Тотем пешая прогулка произошла. Она в группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала. Просто путешествие на всю жизнь запомнится. Я столько пешком не ходила никогда.
1: Ну, а ты ж сколько она калорий потеряла? Но приобрела впечатлений.
0: И красивую попу.
1: И мышечную усталость, совершенно верно. Тут безымянный автор, но прикольно. Выходные прекрасно прошли, все цветет и пахнет. Это у нас в Максе. Наш канал работает. Шашлык, труднотерапия на даче. Ну, видимо, далась с трудом эта самая терапия. Ну и вечернее кормление комаров, причем комаров с большой буквы.
0: Ой, я думала, ты сейчас скажешь верчение. Думаю, что там вертелось, интересно.
1: Это шашлык из комаров, это все любят же.
0: А вот еще Сережа Хапуженков тоже говорит, в выходные удались, в субботу рыбалка, шашлык, а вчера уха. Привет, Жуковки, Брянской области, фотографии прилагаются в группе «Радио Ваня ВКонтакте», и тут и шашлык, и вот кручу-верчу, запутать хочу, уха, кстати, пожалуйста, вам тоже представлено.
1: Брянская область, ну что это, чернозем.
0: Красивые.
1: Что ты?
0: Причем здесь уха и чернозем.
1: Там какие красивые люди, у меня мама оттуда.
0: Думаешь, он рыбу выкопал?
2: Все, что ты любишь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер стал победителем первенства России среди юниоров. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха. В российском городе устроят заплыв на исторических расписных лодках. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров, которое проходило в Калининграде, пишет администрация города. Участие в состязаниях приняли около 300 сильнейших спортсменов из 63 субъектов России. Наш регион представлял воспитанник отделения бокса спортивной школы номер 4, мастер спорта Кирилл Шинкарь. Спортсмен провел 4 сложных боя, в которых одержал уверенные победы. В предварительных поединках Кирилл оказался сильнее спортсменов из Республики Дагестан и Краснодарского края. В полуфинальном бою Костромич выиграл боксер из Республики Ингушетия, а в финале первенства не дал шанса на победу спортсмену из Удмуртской Республики. Кирилл Шинкарь завоевал золотую медаль и стал победителем первенства в своей весовой категории. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в списке оказался Ейск в Краснодарском крае. Там средняя стоимость ночи составила чуть более 2000 рублей. На втором месте разместился город Керчь в восточной части Крыма, а на третьем – крымский курорт Бахчисарай с ценой около 2500 рублей за ночь. Вместе с тем, в десятку самых популярных бюджетных направлений в стране вошли Евпатория, Судак, Феодосия, Тюмень, Алупка, Щелкино и Анапа. Так, например, недельный отдых в Анапе семье из 3 человек обойдется от 33 тысяч рублей без учета дороги. Кроме того, многие отели размещают детей младше 12 лет на дополнительных местах бесплатно. В Ивановской области пройдет заплыв на исторических расписных лодках, пишет Лента.ру. Речь идет о деревянных лодках-фараонках. Во времена Древней Руси они были единственным средством передвижения в селе Халуй. На них местные жители переправлялись по реке Теза, которая его разделяла. Лодки чаще всего украшали изображениями женщин с рыбьим хвостом, которых называли фараонками. При этом владельцев таких плавательных средств называли фараонами. Теперь роспись лодок возродилась в более современном формате. Для лодочного фестиваля дизайнеры представили переработанные рисунки орнаментов из храма Василия Блаженного. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 мая, начало новой рабочей недели. Надеюсь, что все отдохнули хорошо, уверенно и культурно. Самое время отметить Международный день музеев.
1: С удовольствием. Ну, самый старый музей в мире – это Капитолийский музей в Риме. Он был организован еще во второй половине 15 века папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу. Ну, то есть не все же ему в одно лицо любоваться там, да, Венерой поутру. Слушайте, какой казус на днях произошел с нынешним папой римским. Короче, ему надо было выпустить банковскую карту. То ли у старый срок действия закончился, то ли еще какая-то проблема. А дело в том, что папа Лев XIV, нынешний, он американец. То есть по природе индивидуалист, человек, привыкший сам контролировать свою жизнь даже в мелочах. И вот он звонит в банк, объясняет служащей свою ситуацию, а девушка ему и говорит: для того, чтобы мы вам выдали новую карту, требуется ваше личное присутствие. И он такой: милая моя, ну вообще, как вы себе это представляете? Я ж папа римский, Лев XIV. И она просто бросила трубку. Вывод такой: если ты папа римский, у тебя должны быть помощники, которые будут решать подобные хозяйственные вопросы.
0: Ну, естественно, я бы тоже, наверное, если бы мне позвонил папа римский и сказал: можно к вам прийти на радио, я тут хочу интервью дать, я бы, наверное, тоже...
1: Ты бы отреагировала?
0: Сейчас столько мошенников развелось.
1: Слушай, ну ты бы отреагировала по нашей родийной инструкции, то есть, ну, с сумасшедшими, с пьяными и с детьми мы не разговариваем.
0: Да, есть такое
1: без
0: дело.
1: Без объяснения, да. Ну, возвращаясь к музеям, все знают, естественно, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковку, Лувр, Прадо, музей Гугенхайма, но есть и очень необычные. В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основатели – разведенная пара Алинка Вистица и Дражин Губисич. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: А я знаю, они туда приносят вещи, которые дарил один человек другому.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Когда они разошлись, чтобы не думать о нем,
1: не напоминало
0: тебя
1: это.
0: Не окружали вот эти вот всякие, да, напоминалки, ты их приносишь в музей, и там можно сходить и посмотреть.
1: Когда двери открываются, тебя, так как посетители, встречает вот эта знаменитая песня, да, которая была популярна в 70-е годы. Все напоминает о тебе.
0: А вот ты вот смеешься, например, я когда приехала в Египет на Рождество, и пришла на званый ужин, как говорится, рождественский. Меня песня встретила, как упоительный в России вечера. Я зачем в Египет летела?
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. Звук поставь.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
2: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM».
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и расы при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, но в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Гомель и Караганда. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали город.
3: А на картинке подсказки ночь. Где эта ночь, неизвестно, потому что мы практически не видим ничего, лишь очертания, вот как будто бы деревья и как будто бы крыша какого-то дома, хотя это может быть и не крышей, это может быть каким-нибудь упавшим забором, например, а деревья могут быть и не деревьями, а кустами, ну хотя тут сбоку явно видны елки, просто очень-очень темно. А вот в Петербурге совсем скоро начнутся белые ночи. Я, кстати, специально посмотрела. Начало 25-27 мая. Солнце опускается за горизонт не более чем на 9%. И сумерки длятся всю ночь. С 11 июня по 2 июля самые светлые ночи, когда солнце скрывается всего лишь на 6-7 градусов ниже горизонта. А пик приходится на день летнего солнцестояния. Ну и если вы хотите успеть на эти самые белые ночи в Петербурге, то добро пожаловать до 15-17 июля.
2: Да, но это для того, чтобы вы планировали свой отпуск, потому что здесь, ребят, невероятная романтика. Это самый европейский из всех городов России, надо понимать, да? Не просто здесь там, да, Петр Первый прорубал окно в Европу.
3: И выкапывал всяческие разные старинные здания.
2: Да, конечно, весь город построен итальянцами, французами, голландцами. То есть здесь, это когда они сами сюда приезжают, они говорят, ну прям как дома.
3: Да, ты знаешь, единственное обидно, что сейчас запретили на развод мостов смотреть с корабликов. Ночью нельзя теперь.
2: Да,
3: вот почему-то такая вот история случилась. Так что, но, знаете, с берега тоже очень
2: нормально.
3: Зрелищно. Итак, друзья, мы сегодня загадали город, и это не Санкт-Петербург. Глядя на картинку-подсказку, предлагаем вам все-таки угадать.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио Ваня.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали город.
3: А на картинке подсказки «Черная ночь». Черная ночь, действительно ночь, но видно очертания предметов, деревьев и, как мы предположили, крыши какого-то дома.
2: Ну, какие-то силуэты мы видим.
3: А что предположили вы? Город Звездный, например, предложила нам Светлана. Mm-hmm. Я, честно говоря, не знаю, есть ли такой город.
2: Не знаю. Есть станция метро Звездная. Вот,
3: в Санкт-Петербурге, Петербурге, как минимум.
2: Да, на юге города, да.
3: Mm-hmm. Санкт-Петербург, пишет Дарья. Mm-hmm. Ну, Даша, дорогая, в Санкт-Петербурге ночи не то чтобы не темные, они как бы даже и не ночи вот сейчас такие совсем скоро
2: промытые,
3: начнутся.
2: Промытые,
3: да. Да-да-да. Mm-hmm. Полярный, тоже хороший вариант ответа. Есть еще Мирный.
2: Мирный.
3: Вот я знаю, что в Кировской области есть поселок Мирный.
2: Да, но город Мирный есть где-то далеко-далеко на севере, да, за полярным кругом.
3: Да, вот в ту же сторону Мурманск, Королев, Байконур.
2: Байконур.
3: Знаменитый город.
2: Да, нельзя произносить чаще трех раз это название.
3: Иначе взлетишь как-то на ракете.
2: Конечно.
3: Да.
2: Вызовешь это переход...
3: В газообразное состояние.
2: Лучше и не скажешь.
3: Так, друзья,
2: absolutely yes.
3: Есть еще Москва. Ну, конечно, конечно, многие догадались. В городе Сочи темные ночи.
2: Да,
3: и
2: да.
3: С правильным ответом мы от всего сердца и души поздравляем...
2: Голубоглазую блондинку, нежнейшую...
3: Красотку Любовь Чернову.
2: Да.
3: Дорогая Люба, именно вы получаете сегодня за свой правильный ответ два билета на дискотеку СССР. Легендарный состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков, «Ласковый май», Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие.
2: 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа в Ледовом дворце, 12+.
1: Фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 18 мая. Как-то весна быстро проскочила. В народном календаре день называют этот Ариной, капустницей или рассадницей. Можно, кстати, Ариной, а можно и Ириной. Итак, друзья, что можно делать в этот замечательный день? Арина капустница считалась подходящим днем, во-первых, для уборки. Мыли полы, вытирали пыль, разбирали шкафы, стирали занавески. Я, кстати, пипедастру купила. Избавлялись от хлама до заката. В противном случае с ненужными вещами из дома могло уйти и благополучие. Поэтому ночью мусор не выносим. Старую обувь в старину выбрасывали в окна, считая, что так она будет не подвластна порче. Но сейчас, конечно, нежелательно, если вы не живете в частном доме, и у вас не палисадник перед вашим окном.
2: Да, ну, учитывая, что в далеком прошлом обувь была сделана из растений, да, ну, вот лапти, например, да, и когда вот старые лапти выкидывали, их тут же доедали зайцы, которые пробегали мимо дома.
1: А потом говорили про зайца: смотрите, лыка не вяжет. Главной традицией дня...
2: С красными глазами бегает.
1: Главной традицией дня была высадка рассады капусты и огурцов. Бабоньки старались делать это ранним утром, дабы избежать сглазу, ну и чтобы не так жарко было, потому что знаете, как вот солнце встанет, во многих регионах России сегодня под 30 градусов, да как напечет, а тепловой удар, он так просто не проходит, вам потом не только зайцы с красными глазами мерещиться будут. Так вот, перед тем, как выйти в огород, надевали несколько слоев старой одежды, чтобы иметь сходство с капустным кочаном. Ну, то есть сажаешь капусту, покажи капусте, какая она должна быть, какая она должна вырасти, а то откуда семечку знать, что ему нужно стать вот таким кочаном, вот с такенной кочерышкой. В праздник полагалось приготовить блюдо из капусты. Хотя у многих запасы были на исходе, хозяйки все-таки старались добыть немного квашеной капусты на щи, ну а попробовать их должен был каждый член семьи, чтобы привлечь здоровье и достаток кисленьких щичков.
2: Ты знаешь, что да, вот кислые щи я очень люблю. Одна прелестная женщина готовила мне со свиными хрящиками, разварными такими, они мягких...
1: Я не особо почитаю.
2: Я знаю.
1: Спасибо, что не хвостиками. Ну и еще, друзья, существовал обряд на богатство. Значит, слушаем все. Люди хлестали друг друга крапивой, веря, что именно так укрепят здоровье и привлекут удачу. Ну, вечер посвятить общению с близкими, например.
2: Отхлестались все такие красные в волдырях, сели такие и давай чаевничать.
1: Почему чесать друг друга?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья. Бег стал самым доступным видом спорта для россиян. Россиянин смог доехать до Китая на велосипеде. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья, пишет СМИ-44. К участию приглашаются все желающие старше 7 лет. Второй модуль проводится под девизом «Движение – жизнь, питаемся правильно». Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, сгруппированных по разным тематикам. Диктант проводится как в очном, так и в дистанционном формате. Информационные материалы предоставлены на официальном портале акции диктант.санпросвет.рф. Напомню, в первом этапе диктанта от Костромской области приняли участие более 6 тысяч человек. Кроме того, наша область вошла в топ-5 регионов по количеству участников. Написать диктант можно до 22 мая. Бег оказался самым доступным видом спорта для россиян, пишет газета.ру. Согласно результатам опроса, около половины респондентов заявили, что бег требует минимальных вложений на старте. Также 15% отдают предпочтение велосипедному спорту, 14% йоге и растяжке, 10% плаванию, а еще 6% играм с мячом. Опрос также показал, что 36% россиян тратят на спорт до 5000 рублей в год, 15% от 5 до 10 тысяч, а 6% тратят на экипировку более 50 тысяч рублей. Что касается мотивации заниматься спортом, то около трети опрошенных назвали поддержание формы, 31% занимаются спортом для улучшения здоровья, 10% для снятия эмоционального напряжения, а еще 8% просто получают удовольствие от движения. Житель Казани Михаил доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок, пишет Лента.ру. Россиянин начал путешествие в начале апреля, рассчитывая преодолеть путь за 2-3 месяца. При этом он ночевал в палатке, гостиницах или у подписчиков собственного блога. В результате мужчина преодолел путь через Казахстан и Узбекистан, проехав более 4000 километров и достигнув конечной цели за 38 дней. Михаил рассказал, что по дороге познакомился с другими путешественниками, например, с англичанином, который шел пешком в Индию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, воздерживайтесь от эмоциональных поступков. Они могут иметь серьезные последствия.
2: Овны, женщины, у вас звезды обнаружили дефицит романтического настроения. Уделите время любимому человеку.
1: Тельцы, мужчины, исключительно полезным делам посвятит себя тот, кто заботится о своем будущем.
2: Тельцы, женщины, этот день как нельзя кстати подходит для исправления ошибок.
1: Близнецы, мужчины, не бойтесь грандиозных задач. Можно начать строительство или заняться проектированием чего-то серьезного.
2: Близнецы, женщины, чтобы избежать ссор, старайтесь поддерживать себя в тонусе и с головой уйти в творчество.
1: Раки, мужчины, перед вами откроются возможности, о которых вы раньше не задумывались.
2: Раки, женщины, исполнение давнего желания украсит не только сегодняшний день, но и все последующие.
1: Львы, мужчины, жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что настоящие достижения потребуют упорства.
2: Львы, женщины, вам стоит уделить максимум времени общению с детьми.
1: Девы, мужчины, вы тщательно обдумываете каждый шаг, поэтому получаете вполне заслуженную награду.
2: Девы, женщины, покупки сегодня делайте не импульсивно, как обычно, а с умом. Сильно тратиться сейчас не следует.
1: Весы, мужчины, обязательно придумайте, как достичь максимальных результатов минимальными усилиями.
2: Весы, женщины, прислушайтесь к советам авторитетных людей. Некоторые из них будут очень толковыми.
1: Скорпионы, мужчины, действуйте расчетливо, не полагаясь на везение. Эта тактика для вас наиболее оправдана.
2: Скорпионы, женщины, если стремление к новым эмоциям перевесит разумную осторожность, последствия могут быть так себе.
1: Стрельцы, мужчины, возьмите паузу и насладитесь абсолютным бездельем.
2: Стрельцы, женщины, вы можете получить массу приятных эмоций от самых простых занятий, вроде просмотра комедии или прогулки.
1: И козероги, мужчины, вас ждут приятные новости, связанные с личной жизнью.
2: Козероги, женщины, согласие и спокойствие ждут тех из вас, кто будет вести себя тактично и дипломатично.
1: Водолеи, мужчины, у вас не будет случая ничего не делать, но зато возможны незапланированные денежные поступления.
2: Водолеи, женщины, день хорош для неформального общения на тему будущих деловых проектов.
1: Рыба, мужчины, вы определитесь с планами и твердо расставите акценты в отношениях с близкими.
2: Рыбы, женщины, можно делать покупки, они принесут радость и пользу.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Болгария впервые победила на Евровидении. Певица Дара с песней «Бангаранга» набрала 516 очков. Финал конкурса состоялся в Вене. Болгария вернулась к участию после трехлетней паузы. На втором месте израильский певец Ном Беттам, а на третьем представительница Румынии Александра Капитанеску. Последней стала Великобритания. Ее представитель набрал всего одно очко. Принимающая конкурс Австрия оказалась на предпоследней строчке с 6 баллами. В 2026 году участие в Евровидении принимали 35 стран. Такого минимального количества не было с 2003 года. Ранее 5 государств отказались отправлять на конкурс артистов в знак протеста против допуска Израиля.
2: В сети обсуждают феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 59-летняя Моника Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху, говорит она, метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина. Она отказалась от классических линейных упражнений, вот этих вот вверх-вниз, в пользу 3D-тренировок. Как это? Актер работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. И яркий пример эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно без травмы восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжку. Это позволяет избежать износа организма при таком вот плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Например, та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. И главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
1: Студия Amazon Metro Goldwyn Mayer начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет, напоминает нам РБК. Детали кастинга никак не комментируются, но обещается незамедлительно объявить поклонникам имя, как только герои найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на следующий 2027 год.
0: Звездотека. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Батарейки.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки. Как обычно, по понедельникам рассказывайте нам о том, как провели уикенд. Привет из Димитровграда передает Кристина в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Ульяновская область, у нас обещают плюс 32, завтра в Петербурге плюс 29. Выходные, я с двумя детьми, мы все вместе совершили переезд в свою собственную первую квартиру. Можете нас поздравить?
2: Ой, поздравляем от всей души, ребятки, какие вы молодцы.
1: Да, а у меня, кстати, Кристина, такой же переезд намечен на четверг на этой неделе, тоже переезжая в новую квартиру. И как говорят в передаче «Дом-2», и мы счастливы.
2: Да, друзья, самое главное при таких вот телодвижениях, да, интенсивных, хорошо высыпаться, чтобы не было, как в том анекдоте, куда высыпаться, да? Так вот, Евгения, я вам сейчас докажу, Евгения в нашем канале в Максе отметилась, в субботу вышла на сутки на работу, в воскресенье всего лишь полтора часа поспала. И дальше, значит, побежала на соревнования сына, потом пошла в огород бороться с травой, потом упала на диван, уснула, проснулась в три ночи и вспомнила, что не проверила уроки сына, разбудила сына и выяснила, что он не сделал по чтению, а это 100% двойка. С помощью умной колонки прослушали рассказ и уснули. Может быть, кто-то скажет, что жестоко так с ребенком поступать. А я скажу, что было 2 дня, чтобы сделать уроки. Не захотел, будет ему уроком. Сейчас опять в огороде работаю и вас слушаю. Омск. Видал, какие суровые омские женщины?
1: Полина Сизова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Добрый день, Батарейки из города Новая Ляля вас приветствуем. А это у нас Свердловская область, между прочим.
2: Новая Ляля?
1: Новая Ляля.
2: Ой, как мило.
1: Была старая, а сейчас новая, да-да-да. Ну, надо же менять лялю каждые 3 дня. У нас выходные были настолько жаркие, что пришлось копать бассейн для собаки, чтобы не поплавилось животное. Сгорели на солнце, слегли вечером с температурой. Вот так вот прошли наши выходные, понимаете? Да. А что вы...
2: Надо аккуратно, а то можно получить тепловой удар. Вот Юрий, судя по всему, уже немножечко его ударило.
1: Немножечко, да.
2: Значит, всем привет, Якутия. Работаем, братья, без выходных. Погода, огонь, жара, на горах снег, благость. Всем удачного дня. Вот такое сообщение нам прислал Юрий.
1: Телеграфным стилем, в манере раннего Хемингуэя.
2: Вот такое
1: пишет.
2: Стильное сообщение прислал нам Юрий. Да. А вот в Самаре, например, прекрасное летнее настроение. Пишет Дарья Алмаева. Мы были на футболе. Крылья Советов Акрон 4-1. Девочкам 207 кабинет. Привет. Там-там. Привет. Там-там. Помогите. Я хотела спеть песню, но забыла слова.
3: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Положительный заряд на Радио Ваня.
1: Доброе утро, Радио Ваня, батарейки. С приветом вам из Самары. Меня зовут Ольга, и традиционно мое утро начинается с зарядки и с гвоздестояния. И вот лето, и я решила возобновить эту практику. И стою на гвоздях, очень бодрит. Немножечко, хотя бы 20 секунд, но прям реально заряжает. Так же, как и вы, для меня гвозди. Такая очень классная практика. У нас 30 градусов, тепла, прекрасно, отличная погода. Я работаю из дома и буду смотреть на всю эту красоту из своего окна.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные ваши прошли, что сейчас делаете, как погода в вашем городе, регионе, селе, деревне. Лариса Шипицына отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Привет из Свердловской области. У нас выходные прошли в огороде. И даже сейчас мы сажаем картошку и слушаем батареек. А вы по Свердловской области соскучились? Так же, как по Максиму. Буквально несколько минут назад нам написал наш постоянный слушатель, которого давным-давно уже не было, и как бы мы упомянули, что скучали по нему. Лариса, дорогая, ну, конечно, мы всегда рады читать ваши сообщения. Вы, главное, пишите и фотки шлите.
1: Светлана, вчера весь день был Эрмитаж. Потом Марсово поле, потом Летний сад, прогулки по Невскому. Обожаю ваш город, который похитил мое сердце. Еще был Елагин остров, но фото поставить не могу.
0: А, кстати, вот Ольга Петрова выставила фотографии с Елагиного острова. В выходные были на фестивале тюльпанов, красотища, и фото этих самых тюльпанов прилагаются. Мила Страхова. Подруга посоветовала посмотреть фильм «Я буду жить». Как вовремя. Если я сниму с себя ответственность за все и за всех, мир не рухнет. Долой синдром отличницы, гори оно все огнем. Я вот давно хотела посмотреть, и вот я посмотрю, и сниму с себя ответственность. И завтра Алешка у нас тут будет милый рулевой.
1: Не, ну, милая, это воронежская революционерка практически, интеллектуальная.
0: Да, и себе дала, и обо мне не забыла.
1: Ксения Сагрина. Катались на велосипедах, здесь, пожалуйста, озеро Тургаяк. Поднялись на вершину горы Инышко. А Тургаяк — это с Челябинской области, если не ошибаюсь. Тургаяк. Очень красивое
0: озеро. Потрясающие виды. Спасибо за видео. Отдельное. Ой, Екатерина Юрьева. Выходные прошли замечательно. В субботу ходили в гости к соседям и нас угощали настоящим узбекским пловом. Узнали, что в Узбекистане в разных районах его готовят по-разному.
1: Да.
0: Но вот нас угощали по рецепту из Самарканда. Научились есть его руками. Я вообще с детства умею руками есть.
1: Самаркандский самый вкусный.
0: Мария Королева пишет. Я третий день работаю, мерзну, без худи-то. Да, мы сегодня разыгрывали худи и, знаете, решили, что это замечательная кофта с надписью «Радио Ваня» достается Евгении Бакулиной. Да потому что у человека в планах на эту неделю учиться, учиться и еще раз учиться. Никогда не думала, что пойду учиться в 40 лет. Даже в голову не приходило, что это будет так интересно. Заканчиваю первый курс. Буду медсестрой. Всем здоровья и хорошего настроения на всю рабочую неделю. Кстати, я тебе скажу, специалисты снова передвинули возраст молодежи. Молодежь теперь не до 35, а до 39 лет. Поэтому, Евгения, вы считаете молодежь, а молодым везде у нас дорога.
1: Дело в том, что по версии Всемирной организации здравоохранения, там возраст молодежи до 44 лет сейчас уже.
0: Женя, дорогая, мы вас от всей души поздравляем, ну и вручаем приз. Теперь вы будете самая яркая на курсе.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России. Россиянам назвали сферы самыми высокими зарплатами. Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России «Человеческий фактор», пишут СМИ-44. Костромскую область в финальном этапе соревнований представляли две команды из Костромского госуниверситета «Эвтюмия» и «Пульс», которые заняли первое и второе места в соревнованиях второго этапа ЦФО. Участники показывали свои теоретические знания, демонстрировали навыки оказания первой помощи и психологической поддержки нескольким пострадавшим одновременно, а также показывали умение выявлять и устранять недочеты на примерах конкретных ситуаций с пострадавшими. По итогам решения судейской бригады победителем стала команда Тихоокеанского медуниверситета, ну а второе место завоевала костромская команда «Эвтюмия». Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления – около 150 тысяч рублей, пишет газета.ру. Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие, пишет Лента.ру. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы. Новый поход Кузнецова начался 9 мая. Сейчас он уже прошел более 170 километров, несмотря на изменчивую погоду. Его путь пролегает через набережные Челны, Уфу и далее к границам Казахстана. При этом сам путешественник организовал такой поход не просто так, а вложил в него смысл. Он признался, что мечтает о создании символической концепции, которая бы объединила народы. Кроме того, Кузнецов надеется, что ему навстречу из Алматы выйдет другой доброволец, такой же решительный, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. До конца маршрута он планирует дойти через 3 месяца. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Эксперты назвали самые модные летние шорты. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ 44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовский 2. Далее на очереди следует парк санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Роскачество выявило новую двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ, пишет газета.ру. По данным специалистов, злоумышленники за 1500-2000 рублей обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов прямо во время экзамена. Для этого выпускнику предлагают пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Однако за сутки до экзамена мошенники заявляют, что из-за усиления контроля со стороны Рособорнадзора передавать реальные ответы якобы стало слишком рискованно. После этого подросткам предлагают купить экспресс-подготовку, видеокурсы с методиками быстрого запоминания и решения типовых задач. Стоимость таких материалов достигает до 5000 рублей. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы. Продажей ответов занимаются только мошенники. Эксперты назвали самые актуальные модели шорт на лето этого года. В текущем сезоне модными стали шорты-шаровары, которые появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став практичной альтернативой тяжелым юбкам. Кроме того, трендовыми эксперты назвали шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Кроме того, популярность обрели и микрошорты, а также шорты бермуды и варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Вместе с тем, специалисты советуют присмотреться и к белым шортам, так как они могут стать идеальной заменой классическим джинсовым моделям. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой!
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любишь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любви, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и родней.

0: Жуан, Ваня, ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Это как будто бы сон, и ты в нем, и я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон? Он напоминает, что нас нет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП Пивоваров. Костромской боксер стал победителем первенства России среди юниоров. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров, которое проходило в Калининграде, пишет администрация города. Участие в состязаниях приняли около 300 сильнейших спортсменов из 63 субъектов России. Наш регион представлял воспитанник отделения бокса спортивной школы номер 4 мастер спорта Кирилл Шинкарь. Спортсмен провел 4 сложных боя, в которых одержал уверенные победы. В предварительных поединках Кирилл оказался сильнее спортсменов из Республики Дагестан и Краснодарского края. В полуфинальном бою Костромич выиграл боксер из Республики Ингушетия, а в финале первенства не дал шанса на победу спортсмену из Удмуртской Республики. Кирилл Шинкарь завоевал золотую медаль и стал победителем первенства в своей весовой категории. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в списке оказался Ейск в Краснодарском крае. Там средняя стоимость ночи составила чуть более 2000 рублей. На втором месте разместился город Керчь в восточной части Крыма, а на третьем – крымский курорт Бахчисарай с ценой около 2500 рублей за ночь. Вместе с тем, в десятку самых популярных бюджетных направлений в стране вошли Евпатория, Судак, Феодосия, Тюмень, Алупка, Щелкино и Анапа. Так, например, недельный отдых в Анапе с семьей из 3 человек обойдется от 33 тысяч рублей без учета дороги. Кроме того, многие отели размещают детей младше 12 лет на дополнительных местах бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
1: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-8-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья. Бег стал самым доступным видом спорта для россиян. Россиянин смог доехать до Китая на велосипеде. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья, пишут СМИ-44. К участию приглашаются все желающие старше 7 лет. Второй модуль проводится под девизом «Движение – жизнь, питаемся правильно». Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, сгруппированных по разным тематикам. Диктант проводится как в очном, так и в дистанционном формате. Информационные материалы предоставлены на официальном портале акции diktant.sanprosvet.rf. Напомню, в первом этапе диктанта от Костромской области приняли участие более 6 тысяч человек. Кроме того, наша область вошла в топ-5 регионов по количеству участников. Написать диктант можно до 22 мая. Бег оказался самым доступным видом спорта для россиян, пишет газета.ру. Согласно результатам опроса, около половины респондентов заявили, что бег требует минимальных вложений на старте. Также 15% отдают предпочтение велосипедному спорту, 14% йоги и растяжки, 10% плаванию, а еще 6% играм с мячом. Опрос также показал, что 36% россиян тратят на спорт до 5000 рублей в год, 15% от 5 до 10 тысяч, а 6% тратят на экипировку более 50 тысяч рублей. Что касается мотивации заниматься спортом, то около трети опрошенных назвали поддержание формы, 31% занимаются спортом для улучшения здоровья, 10% для снятия эмоционального напряжения, а еще 8% просто получают удовольствие от движения. Житель Казани Михаил доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок, пишет Лента.ру. Россиянин начал путешествие в начале апреля, рассчитывая преодолеть путь за 2-3 месяца. При этом он ночевал в палатке, гостиницах или у подписчиков собственного блога. В результате мужчина преодолел путь через Казахстан и Узбекистан, проехав более 4000 километров и достигнув конечной цели за 38 дней. Михаил рассказал, что по дороге познакомился с другими путешественниками, например, с англичанином, который шел пешком в Индию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Радио Ваня. Весна на всю громкость.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Они на дрейфе.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России. Россиянам назвали сферы самыми высокими зарплатами. Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские студенты стали серебряными призерами всероссийского этапа соревнований МЧС России «Человеческий фактор», пишут СМИ 44. Костромскую область в финальном этапе соревнований представляли две команды из Костромского госуниверситета «Эвтюмия» и «Пульс», которые заняли первые и второе места в соревнованиях второго этапа ЦФО. Участники показывали свои теоретические знания, демонстрировали навыки оказания первой помощи и психологической поддержки нескольким пострадавшим одновременно, а также показывали умение выявлять и устранять недочеты на примерах конкретных ситуаций с пострадавшими. По итогам решения судейской бригады победителем стала команда Тихоокеанского медуниверситета, ну а второе место завоевала костромская команда «Эвтюмия». Самые высокие средние зарплаты в России в марте этого года были зафиксированы у специалистов высшего и среднего звена управления – около 150 тысяч рублей, пишет газета.ру. Третье место заняла транспортная отрасль, где средняя зарплата составила 123 тысячи. В число направлений с наиболее высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. В топ-10 сфер с высокими средними зарплатами также вошли административный персонал и строительство, где работодатели предлагали около 109 тысяч рублей. Кроме того, примерно на этом же уровне находились предложения для рабочего персонала, водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также в производственной сфере, включая инженеров-электроников, инженеров-конструкторов, лаборантов и метрологов. Россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие, пишет Лента.ру. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы. Новый поход Кузнецова начался 9 мая. Сейчас он уже прошел более 170 километров, несмотря на изменчивую погоду. Его путь пролегает через набережные Челны, Уфу и далее к границам Казахстана. При этом сам путешественник организовал такой поход не просто так, а вложил в него смысл. Он признался, что мечтает о создании символической концепции, которая бы объединила народы. Кроме того, Кузнецов надеется, что ему навстречу из Алматы выйдет другой доброволец, такой же решительный, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. До конца маршрута он планирует дойти через 3 месяца. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Понедельник наступил, 18 мая. Отличный солнечный денек в Санкт-Петербурге. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Если кто-то не в курсе, расскажу о несложных правилах. Включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня, друзья, отмечается Международный день музеев. Даю небольшую подсказку. Этот всем хорошо известный кинофильм имеет отношение, ну, если не к Дню музеев конкретно, то к музею уж совершенно точно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Так, ну давайте, вводите меня в курс дела. Только, пожалуйста, покороче. А то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю.
3: За что вас выгнали из Рособеса?
2: Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло. Попал под компанию. Борьба с пьянством.
3: Вы к тому же еще алкоголик.
2: Я? Нет. Ну так, выпил. Ну а кто теперь не пьет?
1: Если вспомнили название этой кинокартины, звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший сегодня фильм, получит 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Всем удачи, призываю сыграть, звоните.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Дай фильм.
1: Итак, друзья, понедельник, 18 мая, Международный день музеев. Дозвонился к нам сегодня Кузьма. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Кузьма, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Давайте.
3: Да, ну давайте, вводите меня в курс дела. Только, пожалуйста, покороче, а то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю. За что вас выгнали из райсобеса? Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло. Попал под компанию. Борьба с пьянством.
4: И к тому же еще алкоголик.
3: Нет. Ну так, выпил. Ну а кто теперь не пьет?
1: Итак, Кузьма, как же называется эта картина?
2: Это очень шикарная картина 1971 года «Старики-разбойники».
0: Угайдал!
1: Энциклопедические познания. 1971 год. «Старики-разбойники» — это правильный ответ, да. Кузьма.
2: Очень рад, что я дозвонился и выиграл. Очень тяжело до вас дозваниваться.
1: Ну, что поделать, много желающих, много знатоков нашего российского советского кинематографа. Скажите мне, Кузьма, вы как житель Санкт-Петербурга в музеях-то часто бываете?
2: Я больше люблю ходить на футбол.
1: А, все понятно. Но если вдруг будет оказия, сейчас уже ко всем обращаюсь. Дорогие друзья, жители и гости северной столицы, если будете в Санкт-Петербурге или здесь проживаете, не примените заглянуть в Эрмитаж. Именно там можно увидеть ту самую картину Рембрандта, которую и похитили вот эти старики-разбойники. У нее в фильме народное название «Портрет молодого холостяка». На самом деле творение Рембрандта называется «Портрет молодого человека с кружевным воротником» аж 1634 года. Унести самого Рембрандта, чтоб никто не заметил, наглая клевета на наш музей. Это была цитата. Кузьма, мы вас от всей души поздравляем. Вам в подарок достаются 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хорошего дня! Завтра, друзья, продолжим. Партнер рубрики кинотеатра «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98». И всех с Днем музеев!
0: Угайдай фильм на радио Ваня. Если тебе стало грустно,
5: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Наверное, было бы неправильным не вспомнить сегодня этот замечательный праздник. Международный день музеев сегодня, 18 мая, отмечается. Интересные факты сегодня на тему праздника в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Капитолийский музей в Риме является наиболее старым музеем в мире. Он был организован в 1471 году папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу.
0: Четвертое место.
1: В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основателями является разведенная пара. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: Третье место.
1: Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Ежегодно его посещает 8,5 миллионов людей.
0: Второе место.
1: В немецком городе Кюриц расположен музей лжи. Он интересен тем, что все экспонаты являются подделкой. В залах музея можно посмотреть на усы Гитлера, ухо Ван Гога, швабру Сталина и прочие диковинки. Девиз музея – не верьте своим глазам.
0: Первое место.
1: Чтобы обойти без остановки музей Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, понадобится 12,5 часов. С праздником! И сходите в музей.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается голосование за общественную территорию. Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Эксперты назвали самые модные летние шорты. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается всероссийское голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена по федеральной программе, пишут СМИ 44. В настоящее время свои предпочтения выразили почти 32 тысячи горожан. Лидером по числу голосов остается пляж на реке Кострома вдоль Речного проспекта. Вторую позицию занимает сквер Виктора Бочкова в районе беседки Островского. Замыкает же тройку лидеров территория между улицей Профсоюзной и домом 59 микрорайона Давыдовский 2. Далее на очереди следует парк санатория Костромской и скверы за зданием спортивного комплекса «Спартак». Также в перечень для голосования в этом году включены территория между Нейским и Судиславским проездами и в парке в районе улицы Озерной. Костромичи могут сделать свой выбор до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру, а также с помощью волонтеров. Роскачество выявило новую двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ, пишет газета.ру. По данным специалистов, злоумышленники за 1500-2000 рублей обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов прямо во время экзамена. Для этого выпускнику предлагают пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Однако за сутки до экзамена мошенники заявляют, что из-за усиления контроля со стороны Рособорнадзора передавать реальные ответы якобы стало слишком рискованно. После этого подросткам предлагают купить экспресс-подготовку, видеокурсы с методиками быстрого запоминания и решения типовых задач. Стоимость таких материалов достигает до 5000 рублей. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы. Продажей ответов занимаются только мошенники. Эксперты назвали самые актуальные модели шорт на лето этого года. В текущем сезоне модными стали шорты-шаровары, которые появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став практичной альтернативой тяжелым юбкам. Кроме того, трендовыми эксперты назвали шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Кроме того, популярность обрели и микрошорты, а также шорты-бермуды и варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Вместе с тем, специалисты советуют присмотреться и к белым шортам, так как они могут стать идеальной заменой классическим джинсовым моделям. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив Центавод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу вам посоветовать фильм под названием «Пойман с поличным». И это свежая работа легендарного режиссера Даррена Аронофски. Главные роли в этой картине исполнили Остин Батлер, который многим известен по роли Элвиса Пресли в фильме «База Лурмана», а также Зои Кравиц. Да, есть еще одна фишечка. В этой картине засветились двое российских актеров. Играют они, естественно, русских бандитов. Это Никита Кукушкин и Юрий Колокольников. Весьма колоритная парочка. Дело происходит в 1998 году в Нью-Йорке. Подававший некогда надежды бейсболист, так и не ставший профессионалом, из-за травмы ведет обычную жизнь. Работает в баре и встречается с красавицей-девушкой. Болеет за любимую команду и каждый день звонит маме. Но вот однажды жизнь Хэнка, так зовут главного героя, круто меняется. Его сильно избивают вот те самые русские бандиты, и парень оказывается в эпицентре криминальной истории с участием местных банд. Фильм очень стильный, друзья, и местами, конечно же, несколько темный, потому что черный юмор здесь имеет место быть. А еще стиль, о котором я упомянул, задает, конечно же, музыка. Музыка той эпохи отлично передает атмосферу. Кино на вечер. «Пойман с поличным». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эту историю прежде всего хочу рассказать для владельцев домашних питомцев. Не пренебрегайте, друзья, такой штукой, как чипирование. Собака породы хаски, попавшая в приют для животных в Бруксвилле, это в Соединенных Штатах, была истощена и измотана выпавшими на ее долю трудными временами. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая, конечно же, о ветеринарной помощи. И вот в ходе осмотра удалось установить, что животное-то оказывается чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски. Зовут, кстати, собаку Сьерра. Хозяин безмерно удивился и, конечно же, разволновался, ведь он не видел питомицу. Думаете, сколько? Целых 12 лет он потерял ее в Нью-Мексико, и было это более чем в 2000 километрах от Бруксвилла. Представляете, как ее туда занесло? И вот Сьерра вернулась к хозяину, и он, растроганный, убедился в важности, да-да-да, микрочипов. Согласитесь, друзья, этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями. Правда, срок-то прошел немалый, целых 12 лет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была

знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита – все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромской боксер стал победителем первенства России среди юниоров. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров, которое проходило в Калининграде, пишет администрация города. Участие в состязаниях приняли около 300 сильнейших спортсменов из 63 субъектов России. Наш регион представлял воспитанник отделения бокса спортивной школы номер 4, мастер спорта Кирилл Шинкарь. Спортсмен провел 4 сложных боя, в которых одержал уверенные победы. В предварительных поединках Кирилл оказался сильнее спортсменов из Республики Дагестан и Краснодарского края. В полуфинальном бою Костромич выиграл боксер из Республики Ингушетия, а в финале первенства не дал шанса на победу спортсмену из Удмуртской Республики. Кирилл Шинкарь завоевал золотую медаль и стал победителем первенства в своей весовой категории. Эксперты назвали самое экономное направление для майского отдыха в России, пишет Лента.ру. На первом месте в списке оказался Ейск в Краснодарском крае. Там средняя стоимость ночи составила чуть более 2000 рублей. На втором месте разместился город Керчь в восточной части Крыма, а на третьем – крымский курорт Бахчисарай с ценой около 2500 рублей за ночь. Вместе с тем, в десятку самых популярных бюджетных направлений в стране вошли Евпатория, Судак, Феодосия, Тюмень, Алупка, Щелкино и Анапа. Так, например, недельный отдых в Анапе с семьей из 3 человек обойдется от 33 тысяч рублей без учета дороги. Кроме того, многие отели размещают детей младше 12 лет на дополнительных местах бесплатно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Они на дрель.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
1: О, Нордпалп.
5: Реклама.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я-Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Я Знайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
8: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская 41. Телефон 494-085 и 494-085. 6. Имеются противопоказания.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актерская пара Оксана Акиньшина и Данила Козловский опубликовали совместный пост в блогах, в котором поделились радостной новостью. Они стали родителями, у них родился сын. Радостный отец сопроводил серию из 19 снимков трогательным текстом, в котором поблагодарил возлюбленную за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. Вместе с тем Козловский уточнил, что малыш появился на свет в подмосковной клинике. Данила Козловский также выразил признательность команде специалистов, которые занимаются великим делом, дают жизнь людям, и поблагодарил за слаженную работу. Напомним, что у Оксаны Акиньшиной есть трое детей от предыдущих отношений. 16-летний Филипп от первого супруга бизнесмена Дмитрия Литвинова, 13-летний Константин и 9-летняя Эмма, оба ребенка от второго мужа кинопродюсера Арчила Геловани. Что касается Данилы Козловского, то он воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы и режиссера Ольги Зуевой. Наши поздравления молодой паре!

0: Баня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Памела Андерсон и актер Том Круз, по информации инсайдеров, могут состоять в романтических отношениях. Сообщается, что интерес Тома Круза к Памеле возник после того, как он увидел ее в фильме «Шоу-гёрл», за который она получила номинацию на «Золотой глобус». По слухам, Круз связался с Андерсом, чтобы поздравить ее с возвращением на экраны, и с тех пор они поддерживают связь. Недавнее появление обеих звезд, выходящих из одного отеля в Нью-Йорке с небольшим интервалом, усилило эти предположения. Представители звезд пока не комментируют информацию об их отношениях. Сообщается, что Памела Андерсон, ранее сосредоточенная на карьере, теперь смещает приоритеты в сторону личной жизни. Ранее Андерсон прокомментировал свои отношения с коллегой по фильму «Голый пистолет» Лиамом Нисоном. Звезда, которая в последнее время активно привлекает внимание благодаря новым премьерам и обновленному имиджу, развеяла слухи о том, что ее роман с Нисоном мог быть лишь пиар-ходом. Андерсон настаивает, что их отношения были совершенно настоящими, хотя и уточнила, что этот роман продлился всего около недели.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!
7: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья. Бег стал самым доступным видом спорта для россиян. Россиянин смог доехать до Китая на велосипеде. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей приглашают написать второй этап диктанта здоровья, пишет СМИ-44. К участию приглашаются все желающие старше 7 лет. Второй модуль проводится под девизом «Движение – жизнь, питаемся правильно». Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, сгруппированных по разным тематикам. Диктант проводится как в очном, так и в дистанционном формате. Информационные материалы предоставлены на официальном портале акции diktant.sanprosvet.rf. Напомню, в первом этапе диктанта от Костромской области приняли участие более 6 тысяч человек. Кроме того, наша область вошла в топ-5 регионов по количеству участников. Написать диктант можно до 22 мая. Бег оказался самым доступным видом спорта для россиян, пишет газета.ру. Согласно результатам опроса, около половины респондентов заявили, что бег требует минимальных вложений на старте. Также 15% отдают предпочтение велосипедному спорту, 14% йоги и растяжки, 10% плаванию, а еще 6% играм с мячом. Опрос также показал, что 36% россиян тратят на спорт до 5000 рублей в год, 15% от 5 до 10 тысяч, а 6% тратят на экипировку более 50 тысяч рублей. Что касается мотивации заниматься спортом, то около трети опрошенных назвали поддержание формы, 31% занимаются спортом для улучшения здоровья, 10% для снятия эмоционального напряжения, а еще 8% просто получают удовольствие от движения. Житель Казани Михаил доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок, пишет Лента.ру. Россиянин начал путешествие в начале апреля, рассчитывая преодолеть путь за 2-3 месяца. При этом он ночевал в палатке, гостиницах или у подписчиков собственного блога. В результате мужчина преодолел путь через Казахстан и Узбекистан, проехав более 4000 километров и достигнув конечной цели за 38 дней. Михаил рассказал, что по дороге познакомился с другими путешественниками, например, с англичанином, который шел пешком в Индию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Привет, это «Батарейки».
9: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
8: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
9: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
8: Пожелаем зеленому легкой посадки.
10: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
8: Посадил дед репку, и мы сможем.
10: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.
11: О, Нордпалп.
12: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
13: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
14: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Радио Ваня. Отличная погода.
18: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
17: Ваня. Ваня. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Наверное, было бы неправильным не вспомнить сегодня этот замечательный праздник. Международный день музеев сегодня, 18 мая, отмечается. Интересные факты сегодня на тему праздника в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Капитолийский музей в Риме является наиболее старым музеем в мире. Он был организован в 1471 году папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из личной коллекции римскому народу.
0: Четвертое место.
1: В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основателями является разведенная пара. Основная идея этого музея – помочь людям пережить разрыв в отношениях.
0: Третье место.
1: Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Ежегодно его посещает 8,5 миллионов людей.
0: Второе место.
1: В немецком городе Кюриц расположен музей лжи. Он интересен тем, что все экспонаты являются подделкой. В залах музея можно посмотреть на усы Гитлера, ухо Ван Гога, швабру Сталина и прочие диковинки. Девиз музея – не верьте своим глазам.
0: Первое место.
1: Чтобы обойти без остановки музей Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, понадобится 12,5 часов. С праздником! И сходите в музей.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Наш герой решил наконец-то сделать предложение своей возлюбленной. Может быть, он не самое романтичное место выбрал, он просто пришел к своей половинке на работу в магазин, где она трудилась. Дело происходило в Шотландии. Он, как водится, опустился на одно колено и вручил ей кольцо, попросив стать его женой. Ну, естественно, что тут началось? Не только девушка, кстати, по имени Трейси, но и ее коллеги были растроганы таким предложением руки и сердца. Да и покупатели, конечно же, очень тепло отреагировали на эту добрую сценку. На самом деле, они вместе уже, друзья мои, 19 лет. У них четверо детей и четверо внуков поняли наконец-то, что дальше уже тянуть нельзя. Все это время пара даже не заговаривала об официальном браке, так что предложение Гордона стало для его дамы полной неожиданностью. Ну, друзья мои, что же тут добавить, кроме банального? Лучше поздно, чем никогда. Радости не было предела. Друзья, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, радио Ваня.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Ferrari на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Исследователи представили модель для работы с русскоязычной научной терминологией. В преддверии ЕГЭ в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Названы самые деловые коты России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Исследователи Высшей школы экономики адаптировали большую языковую модель для работы с русскоязычной научной терминологией. Разработка позволяет искусственному интеллекту точнее анализировать научно-технические тексты и при этом работать значительно быстрее и экономнее по памяти. Программа уже прошла государственную регистрацию. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Как отмечает ученые, большинство популярных генеративных ИИ-систем обучается преимущественно на англоязычных данных. Это создает риск формирования своеобразной монокультуры в сфере искусственного интеллекта, где русскоязычная научная информация оказывается представлена хуже. В преддверии проведения единого государственного экзамена в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог регионы» Сергей Маклаков. По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают персональный подбор ключей к вариантам контрольных и измерительных материалов, после чего требует деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с методиками быстрого запоминания. Кроме того, специалисты выявили фишинговые сайты, где пользователям предлагают оплатить доступ к материалам или ускоренную подготовку к экзаменам. И в завершении выпуска названы самые деловые коты России. Карьеру в сфере культурного наследия уже не первое столетие строят эрмитажные кошки. Сотрудники официально живут в музее и охраняют его от грызунов. У каждого есть ветеринарный паспорт и должность. В честь них ежегодно устраивают праздник, на котором можно познакомиться с пушистыми хранителями культуры и порядка, рассказали эксперты. Они также отметили, что во Владивостоке живет кошка Джессика, директор по контролю рыбов. А еще одним хранителем культурного наследия является кот-бегемот, который встречает гостей в музее Михаила Булгакова. Пушистый сотрудник следит за порядком и любит спать на памятнике мастеру. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Они на дрель.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Каких актеров играют они? Естественно, русских бандитов. Это Никита Кукушкин и Юрий Колокольников. Весьма колоритная парочка. Дело происходит в 1998 году в Нью-Йорке. Подававший некогда надежды бейсболист, так и не ставший профессионалом, из-за травмы ведет обычную жизнь. Работает в баре и встречается с красавицей-девушкой. Болеет за любимую команду и каждый день звонит маме. Но вот однажды жизнь Хэнка, так зовут главного героя, круто меняется. Его сильно избивают вот те самые русские бандиты, и парень оказывается в эпицентре криминальной истории с участием местных банд. Фильм очень стильный, друзья, и местами, конечно же, несколько темный, потому что черный юмор здесь имеет место быть. А еще стиль, о котором я упомянул, задает, конечно же, музыка. Музыка той эпохи отлично передает атмосферу. Кино на вечер. «Пойман с поличным». Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: года это ночь.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Эту историю прежде всего хочу рассказать для владельцев домашних питомцев. Не пренебрегайте, друзья, такой штукой, как чипирование. Собака породы хаски, попавшая в приют для животных в Бруксвилле, это в Соединенных Штатах, была истощена и измотана выпавшими на ее долю трудными временами. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая, конечно же, о ветеринарной помощи. И вот в ходе осмотра удалось установить, что животное это оказывается чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски. Зовут, кстати, собаку Сьерра. Хозяин безмерно удивился и, конечно же, разволновался, ведь он не видел питомицу. Думаете, сколько? Целых 12 лет он потерял ее в Нью-Мексико, и было это более чем в 2000 километрах от Бруксвилла. Представляете, как ее туда занесло? И вот Сьерра вернулась к хозяину, и он, растроганный, убедился в важности, да-да-да, микрочипов. Согласитесь, друзья, этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями. Правда, срок-то прошел немалый, целых 12 лет. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
3: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Уровень безработицы в стране остается на минимальной отметке. Автомобили возрожденной марки предложили включить в перечень допущенных к работе в такси. Кофе обогнал чай по популярности среди россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что уровень безработицы в стране остается на минимальной отметке в 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. По его словам, министр экономразвития Максим Решетников докладывал о росте оптовой торговли на 8%, а розничной на 6%. Путин подчеркнул, что на этом фоне безработица в стране продолжает оставаться на минимальном уровне. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Соответствующей инициативой выступила Общероссийское объединение пассажиров, сообщает «Российская газета». Для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси в текущем списке. Мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу, цитирует издание председателя объединения Илью Зотова. Напомним, закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в Россию в силу с 1 марта. И в завершении выпуска: кофе обогнал чай по популярности среди россиян и занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры торговой политики университета имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021 году выросло более чем в 10 раз до 2 килограммов. Переломный момент произошел в 2016-м, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая. Эксперт связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек. Она пояснила, что россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам. По мнению Ильишенко, развитию кофейной культуры способствовали урбанизация и появление нового социального ритуала. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Радиоканал Гольфстрим FM.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступает этому городку. Днем температура воздуха составит плюс 30, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 26%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Ваня. Радио «Ваня».

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!